Я запрограммую, исправи нас двое. Я запрограммую, великие мой. Я запрограммую, от цифры брой. Я запрограммую, я рискну с лучшим гной. Я запрограммую, я серый слой по слой. Я запрограммую, до

Стадия реальных станется пары. Логике чели. Салакочом реже. Сабия Папонова вар.

Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти ми кимоно, шушти ми кимоно. Нисам Ленон, нисам Ленон, нити Йоко Оно, нити Йоко Оно.

Тебе однос, тебе однос, я так кривень космос, я так кривень космос.

Я сам фраер без покрича, без талента и мишича, ал не могу без ича и пича и послушных водича.